перед тебя сам кесат. Папи ну я пан бистару, саб качуска укарна харусти пен, кахо кичуе тан танам тари касуе. Апане чалти апкарна хару, кото карай ранг пару, ман меха ман апне махи, нан кимат карна жай, сатто сатто сатсва пами. Гур прасад кинам кьяни, сатчо сатчо сатсва кина, кот маде кинам верла кина. Палау, палау, палау, тера руп, ат сундра япар анупау, нирмал, нирмал, нирмал, тери бани, кад кад суни сарван бхьяни. Виттар, павиттар, павиттар, панит, нам джапе, нанак, ман прит, салок. Сант саран, джо джан парай, Сожан ударан хар, Сант ки нинда нанка, бахур бахур аватар ашпади. Сант ка дух не арджа катай, Сант ка дух не жамте не чутай, Сант ка дух не сок саб жай, Сант ка дух не нарум акме пай. Сант ка дух не мат хой малино, Сант ка дух не собате хино, Сант ке хате ко ракха на кое, Сант ка дух не тан прат хой. Сант крипал крипанг же карай, Нанак сант санг ниндак пи тарай. Сант ке дух не тем хвай, Сант ке дух не как джон лавай, Сант ке дух не сарп джон пай, Сант ке дух не трик джон кармай. Сант ка дух не... Тришнама джалай, Сант ка дух не саб ко чалай, Сант ка дух не те саб жай, Сант ка дух не нич ничай, Сам дохи ка тхав ко нахи, Нан сан павай ка овай пикат пай. Сант ка ниндак маха аттай, Сант ка ниндак хен тикан пай, Сант ка ниндак маха хатьяра, Сант ка ниндак парамистан мара. Сант ка ниндак рајте хинав, Сант ка ниндак духиня ардинав, Сант ка ниндак костарв рогу, Сант ка ниндак костав жогу, Сант ки духа, Сант ки нинда дух ме духу, Нан сан павета уска пиху моку, Сант ка дух иста павитто, Сант ка дух и кеса ка нахи мет. Сант ки духи ко дан лагай, Сант ка духи ко сав тягай, Сант ка духи маха ахамкари, Сант ка духи сда бхакари. Сант ка духи джан ме мрай, Сант ки дух на сукте карай, Сант ки духи ко нахи тхао, Нанак сант павай талай милай. Сант ка духи